после ковиду номер два, имеющему к тому же голос и возможность вокализировать. Не доставляю слов.

сказкой. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, только только настоящей, да-да-да-да-да, настоящей. Она опера без хитов, должна быть неизвестной, не быть обычной популярной, обязательно кавказской. Она быть настоящей, да-да-да-да, настоящей, и только только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Она опера без хитов,

веками изящной страны. Гринка, Чайковский, Рыбский, Корсаков, вы мелодичны, красиво звучны. Гринка, Чайковский, Рыбский, Корсаков, вы задеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм.

очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны симфонии, поэмы, квартеты, эти сонаты, сюиты, квинтеты, секс-теты, сюиты, сюиты, сонаты мои, развеселые квартетики, кантатки мои. Эх, клинка, калинка, малинка моя, рассифония, поэмка, сюитка моя. Эх, клинка, тишина, тишинка моя, раскреновая поэмка, сюитка моя.

И вождь нас всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Смотри туда, смотри сюда, и вы...

бдительность, всегда везде. Бдительность, бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, где будем мы?